0: Numer 9.
1: Magnitud. Criss-cross.
0: Номер 8.
1: Ще бъда там. Бетер и Любо Киров.